Ну как не согласиться с группой «Король и Шут»? Ну согласитесь и вы, друзья. Я согласилась, согласитесь и вы. Это потрясающая песня, создающая атмосферу действительно вот сегодняшнего утра однозначно. Более того, вам скажу, будучи уже за пределами уютных, комфортных, теплых квартир, ну я, правда, не во всех была, но тем не менее, покинув свою, я поняла, что сегодня потрясающее утро. Свежий ветерок мчится над поверхностью земли. Мне даже вспомнились слова Тургенева. Утро начиналось, на востоке уже сильно бледнело. Звезды исчезали, все кругом потемнело и стало виднее. Небо белело, облака становились белыми, потом красными, потом золотыми. Ну, пока не только белеют, но тем не менее, да, приближается рассвет. Утренний рассвет. 7.03 в Уральске, в стране. Вы слушаете радиостанцию «Кей» в студии Елена Левитан. Я дежурная по сегодняшнему утру, поэтому приветствую всех, кто уже проснулся, потянулся, сказал всем доброе утро и, конечно же, улыбнулся. Ближайшие 3 часа я с вами здесь для того, чтобы ввести вас в этот день на календаре 18 сентября, с чем я вас и поздравляю, потому что это... пятница. Там-та-да-дам, там-там-там-там. Фанфары, бубны, все, что хотите. Для того, чтобы поднять себе настроение и на самом деле заставить улыбнуться и уже не переставать это делать в течение всего дня. Искренне всем желаю и легкого пробуждения, и успеть все сделать, никуда не опоздать. Хотя уверена, что большинство уже давно проснулись. Ну, конечно, уже скоро выходить в дорогу, отвозить деток... что там, что-то надо сделать. Ну, а кто-то, может быть, да, еще и продолжает видеть последний сон сегодняшней ночи. И это тоже прекрасно, это все замечательно. Что у нас в этом часе по традиции? Народно-погодные приметы и, конечно же, звездные подсказки. Но прежде, уж коль заговорили о природе, коснемся и погоды. За окном плюс 14. Но... вот сегодня, в отличие от вчерашнего дня, кажется, что прохладнее, потому что ветер северный, умеренный до сильного. 2 метра в секунду, казалось бы, но с такими легкими порывами, и это очень освежает. А еще я заметила, что осенью легче дышится даже, чем летом. И я не помню уже, как весной мне дышалось, но сейчас дышится легче. Вот эта вот влажность, запах увядающей травы. Листвы-то как таковой еще и нет, особо опавшей. Но влажность, прохлада, все, что отдает земля. Такое ощущение, что ты на побережье. Вот честное слово, какой-то морской воздух, вот аромат этот в воздухе витает. И это замечательно. Днем плюс 21 нам обещают. Плюс 21, плюс 22. Слегка пасмурно, да, облака есть, но сквозь них уже видно лучи солнца. Так что сегодня будет гораздо лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Вот с таким настроем, позитивом, уверенностью, друзья, оптимизмом нужно начинать каждое утро. В принципе, так делают все, кто настроен на волну радиостанции «Окей», потому что здесь все самое лучшее. Тина Тернер, The Best, продолжение музыкального часа.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Я надеюсь, вы узнали Нилетто и его классику уже практически. Песня под названием «Любимка». Ты попадаешь в сердце и остаешься там. Тратишь время тут и там. А как вы хотели? В отношениях, конечно же, вообще у нас в жизни самый главный ресурс – это время. И когда ты его тратишь на кого-то или на что-то, это очень дорого. Это дорого. Время нынче дорого. 7.19, кстати, время в стране. Вот вам, пожалуйста, погода, народные приметы по сегодняшнему дню или на сегодняшний день, 18 сентября. Не так много, надо сказать, каких-то вот таких знаков, но тем не менее. Если до восхода солнца облака красного цвета, к дождю и ветру, ну вот тут я вам могу вот прям вот со 100% гарантией сказать, не было до восхода солнца красных облаков. Смотрела во все свои глаза, как могла. Даже посмотрела, когда уже забрезжил рассвет. Никакого красного цвета вообще. Что касается далее, вот тут, конечно, у меня уже, естественно, обращение к тем, у кого во дворе, я не знаю где еще, на даче растет рябина. Если на рябине пожелтели листья, то будет ранняя осень и ранняя зима. Ну, у меня нет рябины, я до сих пор не могу никак посадить. Пыталась каким-то годом, но не получилось. Если рябины много, то осень будет дождливой, если мало, то засушливой. Да уж сообщите, пожалуйста, у кого там рябина растет, скажите, много рябины или нет. На луковицах цветов и овощей тонкая кожура к теплой зиме. И еще одна такая заметочка. Я люблю такие, потому что, ну, это заставляет, знаете, смотреть, в конце концов, за теми, и даже не тех, кто приручил, а просто за теми, кто вас окружает. Скотина в ясный день начала под навес прятаться или спешить с пастбища домой к скорому ненастью. Я понимаю, что сегодня у нас никакого ненастья не обещается, вот, не ожидается. Поэтому берегитесь. Скотина сегодня никуда прятаться не будет. Она будет разгуливать везде. И по пастбищам, и по рекам, и по лугам, и везде. Потому что день сегодня, по прогнозам синоптиков, очень хороший. Я думаю, он будет удачным и хорошим для всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Я уже получила музыкальную заявку. Жаль, конечно, проглядела. Она еще пришла до 7 утра. От нашего слушателя Александра, который где-то, уж я не знаю, Александр, какие секретные службы на вас работают, что вы узнали эту новость. Я не сарказничаю, я просто говорю на самом деле. Александр был удивлен, что песня группы «Иванушки Интернешнл» исполнилась 30 лет. Ну да, исполнилось 30 лет песня под названием «Тучи», а «Тучи как люди». И он пожелал ее услышать и заказал заранее, потому что, боясь, что он будет за рулем, у него не будет возможности отправить сообщение. Кстати, можно уже присылать, не вопрос, 8-771-202-1006. Есть музыкальные заявки, хотите по дороге услышать свою любимую песню, пожалуйста, присылайте. Но поскольку заявка уже сделана, и я так много говорила про тучи и про облака, а тучи, вот опять же, как известно, благодаря Иванушкам как люди, и уж кто там лучше, друзья мои, это наша с вами пожизненная задача разбираться. Иванушки Интернешнл, продолжение этого музыкального часа для Александра и всех, кто уже проснулся.

0: творят? Вот что творят? Вот скажите, пожалуйста, ну кто помнит Ванессу Паради и вот с ее вот этим вот Джулия Такси? Ну, надо сказать, и так-то в ее исполнении песня была так себе. Ну, конечно, миленько от того, что вот там дитё как-то вот там напевало. А теперь вот и сделали как бы какая-то Каталина. Перепела эту песню. Ну, в силу, наверное, того, что у нее просто такой голос своей во взрослости. Ну, и неважно. И вот чем она отличается от оригинала? Что из этого выбирать? Я не знаю. Но, тем не менее, имеется такая версия, почему это дэнс-версия. Попробуйте под нее, надо было под нее попробовать потанцевать. Ну, а я не попробовала, поэтому, наверное, не просекла. Так, 7:35 в стране, время звездных подсказок на сегодня для всех знаков зодиака. Честно вам скажу, каждый раз сталкиваюсь с большой сложностью, потому что астрологов как грязи, а вот вообще людей, понимающих, ну, скажем, предсказывающих, умеющих сделать подсказки, которые бы работали, не так и много. То есть проверенные сайты, есть непроверенные. Иногда попадаются такие, что просто мама не горюй. В частности, вот для примера, что я вчера попала, я даже себе это отметила. Вот прям гороскоп для Овна. Утро начнется с множества сообщений в чатах, не отвлекайтесь на пересуды. Вам поручат сделать презентацию к понедельнику, начните с черновика, обед пропускать нельзя, голод усилит раздражительность. Во второй половине дня позвонит заказчик, будьте готовы к торгу. Не давайте пустых обещаний по срокам, лучше перестраховаться. Вечером отключите рабочие уведомления, иначе выходные не начнутся. То есть прям вот конкретно, не то что, то есть они задачу понимают, они прям конкретно для одного человека что ли делают? Кто-то фамилию указали, для кого это. Поэтому я иду проверенными путями, чтобы, конечно, немного поразмыслить так ассоциативно, но, тем не менее, применить и эти знания и использовать для себя в нужный момент. Итак, звездные подсказки на сегодня, 18 сентября для всех знаков зодиака. Овны, сегодня жизнь может потребовать от вас умения слушать, а не только вести за собой. Если вы ослабите привычное желание все контролировать, то увидите, что окружающие способны предложить отличные решения. Не воспринимайте чужую инициативу как посягательство на ваш авторитет. Постарайтесь снизить общий темп и выполнять задачи без суеты и гонки за рекордами. Вечером уделите время расслаблению, как-то понятно, чтобы снять остаточное физическое напряжение. А? Все понятно, все прям по полочкам. Тельцы. День подходит для того, чтобы навести порядок в финансовых или бытовых делах без лишнего драматизма. Перестаньте тревожиться о гипотетических сценариях будущего и займитесь тем, что находится прямо перед вами. Небольшие, но планомерные шаги дадут вам долгожданное ощущение почвы под ногами. В общении с близкими избегайте назидательного тона. Простая теплота сработает намного лучше. Вечером создайте себе максимальный уют и отдохните в тишине. Близнецы, сегодня ваш ум стремится ухватиться за сотню идей, что рискует привести к ментальному хаосу. Сделайте усилия, сфокусируйтесь на завершении хотя бы одного ключевого процесса. Избегайте соблазна давать обещания под влиянием минутного вдохновения. Выполнять их придется вам же. Встречи и разговоры лучше сократить до действительно важного минимума. Вечером устройте себе полный отдых от экранов и социальных сетей. Ну да, конечно. Раки, вы склонны слишком сильно переживать из-за вещей, которые от вас совершенно не зависят. Перенесите фокус внимания с чужих настроений на свои базовые эмоциональные потребности. Спросите себя прямо, что прямо сейчас может подарить мне чувство покоя. Не бойтесь взять паузу в делах и снизить уровень активности ради восстановления сил. Вечером окружите себя безопасной атмосферой и позвольте себе просто расслабиться. Мне кажется, это для всех подходит. Львы. Сегодня стоит сбавить обороты и перестать выжимать из себя максимум ради чужого одобрения. Ваша истинная ценность не уменьшается от того, что вы позволите себе побыть нерезультативным. Направьте энергию на рутинные дела, которые давно требовали спокойного внимания без спешки. Оставьте попытки переубедить тех, кто остается при своем мнении. Это сбережет ресурс. Вечером порадуйте себя чем-то искренне приятным, без привязки к пользе. Девы, ваш внутренний перфекционизм сегодня может настойчиво требовать идеальности во всем, доводя до усталости. Помните, что стресс возникает не от самих дел, а от нашего отношения к их результату. Позвольте процессам идти своим чередом, оставляя право на мелкие шероховатости. Снижение планки ожиданий принесет огромный прилив свободы и радости. Вечером полностью отключите рабочий режим и посвятите время личному отдыху. Весы, сегодня вам может быть непросто отстоять личные границы в разговорах с настойчивыми людьми. Напомните себе, что вы имеете полное право защищать свой покой без чувства вины. Не берете... Не берете или не берете? Не берите на себя роль миротворца в чужих конфликтах. Дайте сторонникам самим разобраться. Сфокусируйтесь на том, что привносит гармонию лично в вашу повседневную жизнь. Вечером уделите время эстетическому удовольствию и спокойному хобби. Ну да, конечно, у весов спокойное хобби. Скорпионы. День может провоцировать на поиски скрытых смыслов и желание докопаться до сути там, где просто все. Не ищите подвоха в словах коллег или близких, опирайтесь только на факты. Перенаправьте всю свою силу анализа на сложные задачи, требующие концентрации. Отказ от повышенной подозрительности сэкономит вам грандиозный объем энергии. Вечером дайте нервной системе отдых от глубоких размышлений и разговоров. Стрельцы, сегодня ваши масштабные замыслы могут упереться в необходимость заниматься мелкой рутиной. Не раздражайтесь на скучные обязанности, ведь именно они создают фундамент для будущих успехов. Решайте вопросы последовательно, шаг за шагом. Не пытайтесь перепрыгнуть через этапы. Сдерживайте импульс давать советы тем, кто о них не просил. Вечером найдите время для легкой прогулки, чтобы выгрузить из головы дневной шум. Козероги. Желание взвалить на себя все и сразу сегодня может обернуться сильной усталостью к середине дня. Поймите, что умение вовремя передать часть задач – это навык эффективного человека. Снимите гиперопеку с процессов и разрешите окружающим проявить самостоятельность. Заботьтесь о себе с той же ответственностью, с которой вы подходите к работе. Вечером закройте все рабочие вопросы и уделите внимание полноценному сну. Водолеи. Водолеи. Прямо вот как будто смотрю на шар. Или на звезды. Водолеи. Сегодня вам может казаться, что привычные правила слишком сильно ограничивают вашу свободу. Не вступайте в открытые споры. Лучше найдите нестандартный ход внутри имеющихся рамок. Сохраняйте дистанцию с теми, кто склонен драматизировать бытовые трудности. Ваша независимость сегодня заключается в умении сохранять спокойный взгляд на вещи. Вечер проведите за занятием, которое наполняет вас вдохновением или свежими идеями. На рыбалку, водолеи, на рыбалку. И, наконец, рыбы. Сегодня важно удержать связь с реальностью и не давать тревожным домыслам брать верх. Если почувствуете неуверенность, верните себя в момент с помощью простых физических действий. Наведите порядок вокруг, приведите в систему дела или просто займитесь телом. Сохраняйте четкие границы и не давайте чужим эмоциям сбивать вас с толку. Вечером посвятите время качественному расслаблению в тихой обстановке. Так, друзья, подводя короткий итог вот всего, что сейчас я озвучила, хочу сказать, что да, день непростой. А что вы хотели? Пятница. Как работали всю неделю? Сегодня результат. Прям тут же карма прилетает. Успели все сделать? Молодцы. Не успели? Доделывайте. А уж там вот как слышали. Кому-то шаг за шагом, кому-то с надрывом, кому-то на расслабоне, легкостью, легко. Кто-то с помощью коллег, друзей. Ну, вы сами поняли, вы сами слышали. Но главное-то, главное, друзья, вечером, вот вечером забыть про все дела. Вспомнить про себя любимых, про тех любимых, которые рядом, про тех любимых, которые рядом-рядом, рядом с любимыми. Ну и, собственно говоря, посвятить исключительно расслаблению, своему восстановлению, отвлечению, переключению, всему тому, что приносит удовольствие. Вот эта задача понятна, да? Вот и думайте над ней. А пока немного рекламы. И в продолжение нашей музыкальной программы «Иванушки Интернешнл». У нас сегодня утро с Иванушками. С песней «Золотые облака». Были тучи, а вот теперь вам «Золотые облака» от Михаила, который попросил включить эту песню в нашу программу.
1: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алсоқ, шақтасу немесе ортақ, ыдысаяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Мүше қап қолдарыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлымы ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: Баланс.
2: Пульс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок +7 705 514 45 85, а также +7 913 555 72 95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: плывем по нашей радиоволне. 7.49 в стране. Доброе утро еще раз всем, кто настроен на волну нашей радиостанции, на 106 FM, кто слушает нас в интернете. Всех приветствую. Спасибо большое, Александр Елисеев, что вы снова с нами. У нас такая легкая перекличка прошла между нашими постоянными радиослушателями. Присоединяйтесь в клуб тех, кто рано встает и общается с радиоведущим. Ну и, конечно же, вы уже слышали информацию о том, что наша команда набирает радиоведущих, поэтому у всех, кто когда, возможно, может быть, мечтал попробовать себя в роли ведущего, понять, насколько это легко, сложно, прикольно, неприкольно, можете попробовать. Пишите нам на WhatsApp, все на номер 8-771-202-1006. Туда же приветы, туда же поздравления, туда же музыкальные заявки. Ну, а выходя на финишную прямую этого музыкального часа, не могу вам сказать, что, ну, я уверена, многие видели мем и ролики в разных соцсетях, где дамы на обрыве на каком-то или на берегу моря пытаются кричать, выпуская пар, ну, как бы так вот, снимая стресс. Вообще, это, конечно, целая наука, научиться снимать напряжение, вот это вот накопившееся за неделю, неважно, за день, или после какого-то, там, я не знаю, скандала, или ругани, или конфликта, или неприятности какой-то. Ну, вот, а тут вот, пожалуйста, буквально на днях более 100 человек собрались на берегу океана для того, чтобы покричать. Собрал их всех Даниэль Иган, собрал это необычное мероприятие под названием «Гортанный крик в сторону моря». Ну, прям какие-то китайские, японские стихи. «Гортанный крик в сторону моря». Вы представляете, вот сотни человек пришли, подумали, какая интересная идея в Сан-Франциско. Благо дело, море-то у них там есть. И не только. Ну, в общем, что они сделали? Они поорали. Значит, видимо, много накопилось эмоций, надо сказать, да? Вот, представляете, не у нас с вами все копится. У них тоже там. И они решили от этого избавиться, попробовать такой способ. Для начала они размялись. Потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. А кульминацией стал оглушительный общий вопль. Я не знаю, они же не на обрыве, наверное, на берегу стояли. Иначе все бы обвалилось. Вот. Была предусмотрена и последующая восстановительная программа уже для голосовых связок, как вы понимаете. Им же надо отдохнуть, обязательно восстановиться. И им предложили перекусить свежими фруктами. О том, насколько это было эффективно, сняли они стресс, напряжение или нет, вот об этом умалчивает. Но я вам могу сказать по собственному опыту. Я же все на себе проверяю. Да, не так давно было желание, прям вот, вы понимаете, прям был порыв такой. Был порыв душевный, физический, прям вот прокричаться. К сожалению, я не нашла укромного уголка, не было звукоизоляционной комнаты, не было рядом моря, не было рядом даже реки и леса. И я прям чувствовала это какое-то метание такое. Мне тут рвать и метать. Вот прям метать туда. Думаю, ну где я сейчас? Я же ведь как закричу, так закричу. И мало никому не покажется. Но желание такое было. Понимаете? Вот что меня насторожило. Значит, надо попробовать. В выходные однозначно. Как минимум на даче. Проорусь, а там соседи поймут. Вот там-то люди понимающие. Они чего, кто живет на даче, они чего только там не слышали за свою жизнь. Поэтому вот там решила проблему. Вот видите, как замечательно. Так, вот. Размышляйте, думайте, нужно ли вам это или у вас какие-то другие способы. По ходу сегодняшнего утра я вам подскажу вообще, как наш организм устроен, как он сам может помогать себе расслабляться. Мы опять же какие-то моменты пропускаем, не замечаем, а ученые за нами следят и продолжают разбирать нас на кусочки, на частички, и потом же нам эту информацию обратно и возвращают. И это прекрасно. Есть у меня замечательная песня, не могу с вами ей не поделиться. Название даже я вам не скажу, кто это исполняет, потому что, ну, я не знаю, это искусственный интеллект. Нет, я скажу, это культивар. Вот что это такое? То ли он культиварит, то ли он вар-не-вар. Вот, ну, в общем, культивар «Ты мое лето». Такая, знаете, прям релаксовая-релаксовая. Ну и, кстати, возвращает нас в воспоминания лета, которое оно закончилось. Благо дело, что уже 18 сентября на календаре. Но мило-примило, после всего того, что я наговорила. Встречаемся в следующем часе.
1: Мокрый асфальт, пустой проспект. Я потерял твой тихий след.

Музыкальную программу «Новый час» на волне радио Киев 8.03 в стране. 18 сентября на календаре. Доброе утро всем, кто по-прежнему здесь на 106 FM. В студии для вас работает Елена Левитан. Я дежурная сегодняшнего утра для всех, кто настроен на 106 FM. Ну вот, пока вы чем там занимались? На работу пришли, двери открыли, поздоровались, что улыбнулись, что-то сказали, обменялись фразами «Доброе утро». Я получила сообщение от Анары, которая, ну, я просила, и она сказала, прям так написала: «Вы просили, я сообщаю. У нас во дворе растет рябина». Вот, во-первых, я сразу позавидовала, потому что, да, я мечтаю, чтобы у меня тоже росла рябина. И она написала, что нет, рябины в этом году не так уж и много, и не такая она яркая. А вы теперь спросите, кто не слушал нас целый час, и к чему это вдруг такое сообщение? А я вам скажу. В начале прошлого часа я рассказывала о народно-погодных приметах, где было черным по белому сказано, что если рябины много, то осень будет дождливой, если мало, то засушливой. Ага, понятно вам. Анарчика сказала, что рябины не так уж и много, а значит, осень будет засушливой. Еще, если на рябине рано пожелтели листья, то будет ранняя осень и ранняя зима. Ну, об этом она мне не сказала. Ну, может, пришлет еще в течение утра, и это будет замечательно. Вот видите, мы уже все вместе начинаем обращать внимание, ну, хотя бы так, на то, что происходит, растет рядом с нами, ходит под нами, между нами. И это важно, потому что пока нам кажется, что мы заняты чем-то очень важным, глобальным, грандиозным, невероятным, в нас тоже какие-то процессы происходят. Вот, например, в данный момент ваш организм, ваш мозг, в частности, вырабатывает гормон радости, дофамин. А знаете почему? Потому что, вот как их называют? Нейробиологи рассказали, что процесс предвкушения выходных доставляет человеку почти столько же удовольствия, сколько и сами выходные. А у нас с вами впереди что? Выходные! И при одной мысли об этом наш мозг начинает как раз вот этот дофамин вырабатывать. Главное, чтобы потом, конечно же, не провести выходные так, чтобы ваш мозг в понедельник вам сказал: ну и что, я зря работал, что ли? Чтобы вам вот эту радость привнести. Ну, так что вы понимаете, да? Работать нужно над собой, внутри себя, снаружи себя и просто что-то делать. Вот я, в принципе, этим и занимаюсь. В данный момент за окном плюс 15. Ну, какие там плюс 15? Там ветер, там такие порывы. Холодный ветер сегодня, вот скажем так. Возможно, температура нормальная. А вот северный

ветер со скоростью 2 метра в секунду с порывами, вот он доставляет вот этой излишней свежести, скажем так. Не будем злить небесную канцелярию. Хотя днем нам обещают плюс 21, плюс 22 градуса, абсолютно без осадков, и это чудесно. И, надо сказать, я выглянула в амбразуру, которая у меня есть, и увидела, что солнышко-то светит, небушка-то голубенькое, пусть с облачками, но оно вот оно есть, соскучились. Ну, тогда почаще сегодня поглядывайте за окно. Пусть солнечно лучи проникают не только в ваше помещение, но и в ваши сердца. И вообще, почувствуйте себя сами солнышками. В нашей музыкальной программе «Братья Гримм» с песней «Солнце мое».

0: – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Ну, Зиверт тоже узнаваемый. Это, конечно, радует. Край, так называлась песня. Причем это уже ремикс на ее песню. Прозвучал в нашем эфире в 8.19 стране. Ну, не могу не исполнить просьбу двух замечательных друзей, коллегов, потому что проснулись, видимо, по дороге на работу. Александр Елисеев передает привет всем жителям нашего города, пользуясь моментом, а также Ергали. Еще немножко и выходные настанут, пишет Александр, и мы поедем на охоту и рыбалку. А так, всем удачного дня и хорошего настроения. Конечно же, как это здорово. Вот видите, у человека двойной дофамин. То есть он просто радуется выходным. И плюс у него уже есть планы на выходные. Вот еще одна порция дофамина подъехала. И, конечно, а как он будет работать после этого? Хорошо он будет после этого работать. А как будет работать Ергали? А он будет работать еще лучше. Потому что он тоже прислал сообщение. Передайте салам Елисееву Саньку от Ерохи. Вот, понимаете? Они знают, что они будут сегодня делать. Они знают, что будут делать не выход, на выходные. Они передали друг другу приветы. И сейчас, я уверена, улыбаются во все, во всю. Во всех. На всех. Ну, в общем, улыбаются они. Это точно. Ребят, пришлите сообщение в подтверждение, что вы улыбаетесь. Я за вас, если что. Я улыбаюсь за всех. За всех и вот, и за тех, кто. Значит так, 8.20 в стране. Шлют сообщения все, кто во что гораст, кто на куда. Но это радует, значит, все проснулись, все хорошо. Мы двигаемся вперед. Впереди у нас урок казахского языка, конечно же, не забываем. Слушаем, запоминаем, используем, все легко. Все так это входит в голову, и главное, чтобы не выходило, заткните уши. Значит так, что еще, и, конечно, игра для меломанов в середине часа. Но я не могу, опять же, не рассказать вам вот про что. Вот историю по поводу криков на берегу моря вы поняли, да? Потрясающее средство, действительно работает, вот если нейробиологи сказали. Как я могу не верить? А про то, что сейчас, это уже будет напоминание. Я буду рассказывать как напоминание, потому что исследователи из университета Мэриленда выяснили, что 15 минут искреннего смеха, понимаете, искреннего, в компании друзей или коллег улучшает кровообращение и расширяет сосуды точно так же, как полноценная аэробная тренировка. То есть, понимаете, смех буквально снижает уровень стресса, накопившихся за неделю. Так что, если у кого на работе сегодня кто-то вот пошутит, ой, гагачите от души, а вот прямо от души. Это, между прочим, заменит поход в спортзал перед выходными. 15 минут, так, все. Не уходя от радиоприемников, слушая музыку, хохочем все 15 минут. Потом проверяем результаты. В нашей музыкальной программе Даниэл Перес с композицией, ну, это получается кавер на французском языке на песню Юрия Шатунова. Не раз она звучала в нашем эфире. Вот что-то вдруг пришла в голову. Я думаю, а почему бы не вспомнить? Хорошо звучит.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Армандау – мечтать. Асығу – спешить, торопиться. Ауру – болеть. Бақыт туралы армандау – мечтать о счастье. Армандау – мечтать. Бақыт – счастье. Бақыт туралы армандау. Үйге асығу. Торопиться домой. И дом. Асығу – торопиться. Үйге асығу. Мен ауырып жатырмын. Я болею. Ну, мен. Я ауырып жатырмын. Болею. Мен ауырып жатырмын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Да, пришел вот этот самый момент, 8.30 в стране, момент, когда можно слушать, угадывать и выигрывать, и действительно есть что, потому что, как я и обещала вчера, а я стараюсь выполнять свои обещания, я съездила в ДК «Зенит», забрала пригласительные билеты на цирковое представление, которое нам любезно предоставили организаторы и директоры этого представления, для того, чтобы мы могли одаривать наших победителей игры «Керемере». Тем более, что еще есть время на следующей неделе. Сегодня, вот я вчера пообещала Михаилу билеты, они уже здесь, подписаны, можно приехать забрать. Все остальные имеют такую же возможность выиграть билет на представление, отвезти свое чадо, да и самим, собственно говоря, посмотреть. А почему нет? Это тоже дофамин, это тоже разрядка, разгрузка, переключение внимания, погружение отчасти в детство. А когда ты слышишь, как вокруг все радуются, веселятся. Это замечательно. Мне кажется, надо представление для взрослых устраивать. И чем взрослее, тем более такого детского формата. А то мы заигрались все во взрослость. Итак, условия игры у нас по-прежнему легкие, просто, да не, вообще даже не могу как... Вот, нет такого слова, сравнимого с легким. Легче не бывает. Прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Вам нужно узнать ее и позвонить мне по номеру 8-771-202-1006, назвать исполнителя или песню название. Я непривередливая. Говорите все, что вы знаете. Я постараюсь вам подсказать, может быть, вывести на правильный ответ, если вдруг почувствую, как истинный педагог, а скорее даже классный руководитель. Ладно, педагог, а вот классный руководитель, но все равно же понимает, что что-то ты знаешь, и вот это зерно надо вытащить. Вот как классный руководитель на нашем музыкальном уроке. Сейчас будем с вами узнавать композицию, узнавать исполнителя. Но мне кажется, вот... По сравнению со вчерашней задачкой с Прохором Шаляпиным, сейчас вам будет очень легко. Поэтому даже подсказывать ничего не буду. Почему выбрала? Скажу так. Удивительная. Страна, которая не является родиной этого стиля. Понимаете? И тем не менее, именно они стали мультипопулярны. Именно их творчество, их песни звучат, и их знают, причем очень давно, ну, надо сказать, очень давно, потому что, да, срок, это даже не Иванушки Интернешнл, у которых песни 30 лет, а этим больше, вот, и тем не менее, все знают, все любят, и когда слышишь ее сразу так, как хорошо, вот такие у меня сегодня подсказки. Ну что, готовы? Давайте послушаем перевернутый фрагмент композиции. Вы послушаете. Мне кажется, очень специфическая вещь, поэтому вы быстро догадаетесь. Что-то в голове вот так прям щелкнет, вы поймете. Тут же мне позвоните. Я вам скажу «Здравствуйте». Вы мне скажете «Ответ». Я вам скажу «Привет». Вот. Скажу, какой вы молодец, что вы все знаете. Отложу вам билет на балет, и мы пойдем дальше. Все, это я давала время тем, кто за рулем, чтобы они могли припарковаться, занять удобное место, не мешать, не создавать никаких сложностей ни для себя, ни для других. И вот теперь давайте слушаем фрагмент перевернутой композиции. Давайте, расслышьте, что это.

0: Ну все, как я люблю. Очень хорошая песня. Слушай, ну очень узнаваемо, да. Вот если кто-то хотя бы единожды слышал, вот понимаете, в чем вот парадокс? Ну, я, ну, как вам сказать, ну нет в этой стране такой музыки. А она вот, группа появилась, видите, я уже подсказываю, группа появилась, сочинила эту песню, и она до сих пор звучит. Так, жду звонку, опять все задумались, так задумались, прям зависли все. Так, как недавно интернет. Ну что, еще что-то подсказать? Ах, есть телефонный звоночек. Давайте-ка я вот сейчас... В какую сторону здесь нажимать кнопки? Так, алло.
1: Доброе утро.
0: Михаил, я сразу вас сегодня узнала.
1: Радует.
0: Вот, видите, не быть вам богатым, буду я.
1: Проблем меньше.
0: Не говорите. Так, где вы сейчас находитесь, скажите мне.
1: Как обычно, работаю.
0: Уже?
1: Ну, как бы время.
0: А, ну ладно. Прям работаете?
1: Ну, прям, да. Вот, уже даже руки в мазуте.
0: В мазуте? Слушайте, я 1000 лет не трогала мазута. Привезите литр.
1: Привезу.
0: За билетами приедете и мазуту привезите.
1: Есть чистые тюбики, есть уже бэушные, черные.
0: Нет, надо бэушные, чтобы в нее прям так врюхаться, прям так. Вот так сделать.
1: Понятно.
0: Я вижу, настроение хорошее. Там что, распогодилось?
1: Солнышко светит.
0: Вот,
1: видите? Облачка золотые рассосались.
0: Да, классно. Ну, рассказывайте, что это звучало? Как вы догадались, кто это?
1: Ну, это очень узнаваемо. Ну, кстати, я вот тоже могу иногда путаться. Это Kingston Town, UB40.
0: Да! UB40, конечно же! Вы же знали, что это английская группа?
1: Да.
0: Вот. Вот смотрите, UB40, английская группа. Где они там, где-то в каком-то на Б городе родились, создали группу?
1: Бирмингеме.
0: Да, регги и Англия. Вообще несочетаемые, то есть даже псих-музыкальные, никак оно там не могло, а родилось.
1: Интернет всех объединяет. Может, кто-то путешествовал, на Таити съездил. Мало ли.
0: Что объединяет, вы сейчас сказали, Михаил?
1: Интернет всех объединяет, но тогда его не было, конечно.
0: В 78-м году-то. Ну нет, он уже был, но не для всех.
1: Значит, им повезло больше.
0: Да, абсолютно правильный ответ. Вы и песню назвали, Kingston Town, и группу. И прям вы такой молодец, Михаил, прям отличник.
1: Ну, капец, горжусь теперь.
0: Сегодня вы отличник. Передавайте приветы.
1: Передаю привет слушателям радио, окей?
0: Угу.
1: Всем, кто нас сейчас подслушивает.
0: Угу.
1: Ну, как всегда, в своей работе и своей супруге.
0: Вот, смотрите, вот. И третий билет в вашу копилку.
1: Все, уже втроем пойдем, вот. Или четвером, не знаю, как там.
0: А вы любите цирк вообще сами?
1: Ну, уже не так активно, как в детстве, но, думаю, пацанам понравится.
0: Да, особенно пельмешки вот эти. Если там маленьким детям, не знаю. Я ради только пельмешки пойду. Буду выпрашивать, плакать, стоять на коленях. Все поняла. Ну, а как, да мне-то встать на колени и сказать ради пельмешки.
1: Конечно, был бы результат.
0: Да.
1: На колени постоять всегда можно.
0: Не говорите. Михаил, спасибо большое. Спасибо, что вы с нами. Хорошего рабочего дня. Жду мазуту и вас.
1: Хорошо,
0: за билетами.
1: До
0: хорошего дня, окончания недели. Ну вот видите, как замечательно. Все, узнали, расслышали. И Михаилу это было легко. А почему это... Я сейчас как классный руководитель, да, читаю. Так, а почему? Так, все остальные что, не готовились, что ли? Не готовились к уроку? Безобразие! Чтобы были подготовлены в следующий раз на все. Михаил вернулся. Так это пишет Михаил Великий. Конечно, вернулся. Время такое. Ага. Дмитрий вот уже заказывает песню. Михаил Великий заказывает. Хорошо, молодцы. Все, молодцы все. Все на местах. Никто не опоздал. Домашнее задание потом будет в конце эфира. Сейчас буду я выполнять ваши заявки и ваши задания. Но прежде мы должны услышать, конечно же, композицию, которая сегодня была загадана. Это группа UB40, Kingston Town. Чудесная регги. Так вот, вот, чтобы слегка расслабиться, это самое то. Кто не знал, ну вот теперь вам Google в помощь или какой другой поисковик. Пожалуйста, посмотрите. Замечательная команда из Англии. Вот с такой композицией, которой много-много лет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Пункт напряжения на 220 вольт. Тело расслаблено,

Не поняла, что там за цифры были в конце. Название песни «Ментоловая». Это не лето. В нашем эфире премьер практически песни по просьбе Михаила Великого. Она прозвучала, ну, надо сказать, динамичная такая, динамичная. Там столько новых слов я каких-то услышала. Забавненько. Ну, ничего, спасибо большое. Надеюсь, что это улыбнуло Михаила Великого. 8.48 в стране. У меня есть еще одна музыкальная заявка от нашего радиослушателя Дмитрия. Я ее, естественно, исполню. Как всегда, Дмитрий в своем стиле, в своем репертуаре, к которому я присоединяюсь, потому что сегодняшний мой эфир группа «Король и Шут» уже открыла своим божественным утренним рассветом. Всем, кто здесь, кто с нами, друзья, ну, не забываем, ну, а чего мы не пользуемся-то благами? Благами. Слово-то какое. Почему не присылаем сообщения с заявками на песни, как делают это наши постоянные слушатели, которые уже, как бы, прорыли канал, протоптали дорожку, пробуравили. Неправильно сказала, но неважно. Присылайте, пожалуйста, не забывайте приветы, присылайте поздравления на программу «Кто сегодня молодец», которая выйдет уже в следующем часе. Хочется вот вам еще о чем напомнить. Друзья, оказывается, психологи провели интересный опыт. Надеюсь, на себе, то все как-то на ком-то, а потом нам только это докладывается. Ну, на самом деле, они тоже чем-то занимаются. Вот когда люди общаются за чашкой горячего чая или какао, уровень окситоцина, гормона доверия и уюта в организме вырастает в полтора раза. Понимаете, я все по гормонам. У меня, видимо, гормональный сбой. Поэтому вся информация об этом. Но я не виновата. Теплые напитки в руках на физиологическом уровне делают нас более открытыми и добрыми друг к другу. Ну, согласитесь, это же идеальный рецепт сейчас, вот, чтобы с кем-то сблизиться, проявить какое-то доверие. Пойти и предложить чашечку кофе или какао. Вот. И будет ко всем вам хорошо. И вы будете добрые, вы будете хорошие. А? Так, все за чашкой кофе, чая. И не одному, обязательно с кем-то. Держать так кружку в руках. А вечером со своим любимым или любимой на диване, под пледом, обнявшись, ну, одной рукой, а другой держа эту самую кружку с горячим какавой. Ну, красота, красота. Захотелось? Не мечтайте, реализовывайте все эти идеи. Дмитрий, для вас «Король и Шут» с песней «Тени», далее «Помпея» и Леша Свик в финале этого музыкального часа. Встречаемся в следующем.

тупик поставил меня пропеллер Брокен, открыв музыкальную программу песни «Фанданго». Я не знаю, что в твоей голове, в моей голове «Фанданго». Я не знаю, завидовать ему или наоборот печалиться и вызывать скорую помощь. Но, тем не менее, судя по музыке, настроение у них хорошее, а это всегда поддерживается нашей радиостанцией. Не важно, что у нас в голове, главное, чтобы настроение было хорошим. 9.03 в стране, 18 сентября на календаре, пятница, с чем я поздравляю всех, кто, может быть, совсем недавно присоединился к слушателям нашей радиостанции. Меня зовут Елена Левитан, еще один час, в котором у нас с вами программа «Привет и поздравлений». Кто сегодня молодец, шлите их все на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Ну, а помимо всего остального прочего, конечно же, немного о погоде. Неизменно она пока, плюс 15 остается. Солнышко светит, ветер дует. Кстати, он усилился, не поменяв своего северного направления, что добавляет, конечно, прохлады. Ну, должны мы ощутить вот этот вот контраст утра прохладного, не туманного, а прохладного, и, конечно же, теплого дня. Тем более, что сегодня осадков не ожидается, а завтра уж тем более, и, по-моему, выходные будут просто чудеснейшие. Можно ли считать это все началом или продолжением бабьего лета? Я не специалист в этой области, но постараюсь за выходные все это выяснить, как уж там это передвигается, что там, паутина полетела, не полетела. Что-то вчера ко мне в машину залетело. Кстати, не видела сегодня сверчков. Куда-то он сегодня так вот спрятался. Мой коллега не помогал мне нифига. А вот комара или комариху я прихлопнула. Сочла, что это не компаньон для утреннего эфира. Только отвлекает. Вот такие они всегда. Тот, ну как это назвать партнером того, кто тебя отвлекает, правильно? Да еще и норовит кусить. Ха-ха. Нам такое не надо. Абсолютно. Так, что еще? Ну да, плюс 21-22 градуса нам обещают сегодня после обеда. По-моему, замечательный денечек. И сегодня будет, и завтра, и послезавтра, с чем я вас тоже поздравляю. Так, что? О том, что в нашем эфире сегодня в этом часе будет, я уже сказала. Ну, вернусь к теме, которую вот так затронула, по поводу то, что нам помогает снять напряжение, расслабиться. И вот вам, пожалуйста, прям даже лайфхак, что ли, для пятницы. Ученые из Пенсильвании доказали, что если в конце рабочей недели записать или просто вспомнить ровно три хорошие вещи, которые с вами случились за последние 5 дней, уровень бытового счастья вырастает на 20% и сохраняется на все выходные. Задачка, да? Потому что, я понимаю, я даже сейчас решила сама ответить как бы на этот вопрос, и пока мне сложно. Ну, потому что, наверное, у меня было больше хороших событий, не 3. Или хороших вещи. А просто помимо этого была еще гора плохих. И вот надо сейчас вот это вот разгрести, как-то в стороночку, заборчиком оградить, а все хорошее поближе к себе подвинуть, и тогда, я думаю, вот этот вот уровень начнет расти не на 20, а на 30, на 40, а лично на 50, и я буду только этому счастлива. Ну, вы поняли, да? Нужно все равно вспоминать, что хорошего было там за день, за 2, вот за 5, хотя бы 3, понимаете? И это уже 20%. Хотите больше? Вспоминайте больше. Творите больше хорошего и доброго, и будет вам счастье. Так, ну что, немного добавим темпоритма, потому что сейчас и биологические часы начинают ускоряться, да, надо успеть сделать много. И мне, кстати, обработать те сообщения, которые прислали вы. Поэтому вот чуть-чуть динамики. Композиция, естественно, создана искусственным интеллектом. Даже не буду пытаться назвать, кто это исполняет. Суть в чем? Почему я обратила на нее внимание? Искусственный интеллект, у него есть своя задача, то есть что-то использовать знакомое и сделать из этого незнакомое. То есть такая получается эклектическое творчество. Совмещают все от знакомого до незнакомого и получается свое. Ну, в принципе, да, даже без всяких авторских прав. Но миленько получилось, потому что знакомая часть и приятна, и динамична, а незнакомая не портит эту знакомую. Ничего себе я завернула. Давайте лучше послушаем. Будет понятнее.

я-то думала, что там еще будет продолжение, а его нет. Это ж надо, как оборвалась песня. Ну, в принципе, конечно же. Это Элман и Трида. Если что, на всякий случай информация так себе. Информация не очень важная, потому что, я думаю, никогда эта песня в исполнении этих товарищей не прозвучит в игре Кремерия. А значит, можно пропустить. Да, есть такие варианты пропускные. Но при этом, друзья мои, я хочу сказать, что всю информацию, которую я вам даю касательно темы, скажем, включенный в утренний эфир, это уже информация, не взятая с неба. Это научные исследования серьезных людей. Британские ученые и все, и же с ними, не сидят просто так, сложа руки. Не едят просто так хлеб с маслом, с чем там еще, с сыром, с капустой. А они работают. Вот, пожалуйста. Вам предлагаю, опять же напоминание. Конечно, это всегда было в традиции собираться вечером, ужинать с семьей. Ну так вот, понимаете, в чем дело? Гарвардские исследователи на протяжении нескольких лет изучали как раз привычки счастливых семей и выяснили. Вот Элис, как они изучали? Они каждый вечер ходили по семьям, по счастливым, на протяжении нескольких лет. И поняли, что регулярные совместные ужины хотя бы раз в неделю без телефонов и телевизора снижают уровень тревожности у взрослых и детей почти на 30%. А это вам не хухры-мухры, это треть от 100. Когда мы делимся едой, заключили гарвардские исследователи, и впечатлениями за одним столом, мозг считывает это как высшую степень благополучия. Понимаете? То есть они вот так вот на протяжении многих лет, там нескольких, приходили в семьи, садились в уголку, в уголке, вот, и смотрели, как семья без телефонов общается за столом. А иначе как? Ну, надо было еще и вычислить вот эти проценты. То есть вы понимаете, насколько серьезно это исследование? Они потратили несколько лет своей жизни вот этим делом. Это серьезно. А теперь зато мы с вами знаем, что да, действительно, собраться вечером за одним столом с семьей, может, кого-то еще из родственников пригласить, выключить, убрать в другую комнату, там, я не знаю, в чемодан спрятать все телефоны и начать общаться. Ну, по-моему, чудесный план. Ну, я мое дело предложить. Так, что еще? Помните, я как-то рассказывала о том, что работает закон истинных, искренних комплиментов. Помните? Обнимашки. Оказывается, это все работает. И это на самом деле научные факты. То есть, что там? Обнимашки. Где-то у меня обнимашки. Обнимашки, пожалуйста. Врачи-неврологи подсчитали, чтобы почувствовать себя защищенным и снять накопившийся утренний вот этот вот груз, какой-то вот сплит, человеку нужно минимум 4 объятия в день. А для отличного самочувствия 8. Длительное объятие дольше 20 секунд запускает выработку эндорфинов и снижает артериальное давление. Давление снижает! Так это же вообще, это просто панацея. Так что вот, друзья мои, перед выходом из дома обнимите, во-первых, своих родных. Для начала. Это вот вам уже, понимаете, там вот 1-2. А потом уже кого позволят ваши сотрудники, коллеги, начальник и так далее. А вдруг вы еще сегодня встретите кого-то из друзей, еще кого-то или родственников. Вот вам и пожалуйста. И давление в норме, и настроение приподнятое. А мы все, конечно, давайте пойдем в аптеку покупать какое-нибудь вот успокоительное что-нибудь там, да? Да, вот. А все в наших руках, все в нашей голове. Поумничала, можно на этом остановиться. Друзья, практически через 7 минут начнется программа ваших приветов и поздравлений. Кто еще желает, может успеть их прислать нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Я лишь выполню сейчас музыкальную заявку от Надежды, который понравился, который зашел ей трек про просекко от Патрика Джина. И она попросила включить ее в программу. Пожалуйста.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну вот после этой фразы все должны сказать: «Я сегодня молодец». Это тоже такая, знаете ли, не то что подсказка, а такая заманулка, такая игрулька для всех, кто слушает нашу радиостанцию. Конечно же, если спрашивают, надо отвечать, кто сегодня молодец. Все дружно отвечаем: «Я сегодня молодец», «Мы сегодня молодцы». И поверьте, это тоже какие-то там проценты, не знаю, по исследователям каких-то нейробиологов, физиологов, психологов, тоже работает на хорошее настроение. А у меня, в принципе, задача такая стоит, конечно же, поддерживать ваше настроение с самого раннего утра. Ну что, настал момент, 9:30 в стране, ваших приветов и поздравлений. Как-то я перепрыгиваю по словам, но это нормально. Вот что у нас сегодня пришло к нам на наш WhatsApp. Ну, в течение утра я и так передавала приветы от наших постоянных радиослушателей, которые знают, как пользоваться мной, доверчивой девушкой. Вот, я с радостью выполняю их музыкальные заявки и передаю приветы, как только они поступают. А еще у нас есть категория слушателей, которые исключительно, знаете ли, так это скромненько присылают, ну, вспоминая о каких-то важных событиях в жизни. В частности, поздравляем с днем рождения нашу уважаемую коллегу Светлану Владимировну Мусину. Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла и отличного настроения. С наилучшими пожеланиями от коллектива «Аптеки» и лично от Марины и Асель. Присоединяемся к этому поздравлению. С днем рождения. Вот мне понравилось. Динара, если ты сейчас слушаешь радио, улыбнись. Легкого тебе рабочего дня от сестренки Аиды сообщение. Ну, чудо же, ну, мило, ну, красота. Так, сейчас, секундочку. Так, доброе утро. Поставьте что-нибудь бодрое для Ерлана, чтобы он проснулся. О, до сих пор не проснулся. Мы дорабатываем смену и на выходные домой. Это сообщение от Кайра. Кайрат, я выполню. Я такое бодрое поставлю. Проснется не только Ерлан. Проснутся все, кто даже, ну, собственно говоря, не собирался спать. Ну, проснутся однозначно. Так. Здравствуйте, радиоки. Хочу сказать огромное спасибо своей подруге Мадине за вчерашнюю помощь. Ты настоящий друг. Мы дружим уже 20 лет. О, девчонки, вы молодцы. Не верьте, что женской дружбы не существует. Хорошей тебе пятницы, дорогая. Это сообщение от Ильюши. Да, ну, круг друзей Алии я уже, конечно, прекрасно знаю. Поэтому, ну что, знать теперь... Вот еще узнать, что вы дружите 20 лет. Это прекрасно. Так, и... Вот, поздравляем сегодня с днем рождения нашего друга Данияра. Желаем здоровья, достатка в доме и успеха во всех делах. Ждите в гости от семьи Нургалиевых, Канат и Аида. Прекрасные сообщения, прекрасные слова. Кто не получил персонального привета, ловите его лично от радиостанции ОК. И меня прям привет! И вот теперь с приветом можно двигаться дальше. Так, я что обещала? А я обещала поставить очень... как там было сказано? Поставьте что-нибудь бодрое. Поставьте что-нибудь бодрое для Ерлана, чтобы он проснулся. Ну, Ерлан, вот напросился-таки. Ну, вообще, Кайрат просил. А вы напросились. Воху в нашей музыкальной программе. Трек, который по-прежнему, ну, в общем-то, покоряет вершины разных чатов. Какое-то место он уже где-то занял по просмотрам, неважно. Но и клипы, и разные версии, и подтанцовки на эту композицию, ну, просто везде заполнили интернет. Я не думаю, что вы сейчас будете танцевать, но если сейчас Кайрат сделает погромче, вы проснетесь однозначно.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7 705 514 45 85, а также плюс 7 913 555 72 95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: камушкам ответ.
1: Дам ответ. Евстигнеева Олеся в нашей музыкальной программе с композицией «Кабы да, кабы нет». Я люблю эту песню за то, что часто повторяю вот этот рефрен ее припева. Это очень хорошая разминка речевого аппарата. Во всяком случае, артикуляционного. Вот видите, не размяла. Не успела, потому что всего два припева. Ну, суть в чем? Во-первых, я не знакома с творчеством еще каким-то дополнительным Олеси Евстигнеевой, но мне кажется, надо будет посмотреть, а что-нибудь есть у нее еще такое интересненькое, чтобы, может быть, еще более активно развивать свой аппарат. 9:50 в стране. Мое дежурство подходит к завершению. Ну и поскольку я сегодня вам, ну так вот, не скажу, что прям красной нитью, слегка рассказывала о том, как ученые изучают, опять же, наши человеческие возможности, что позволяет нам расслабляться, больше получать удовольствие, снимать стресс и все остальное, конечно же, хотелось бы сказать что-то доброе. И удивительный факт, пожалуйста. Вот прям тут же удивительный факт. Не какой-нибудь, а удивительный. От социологов из Сан-Диего. Доброта распространяется по принципу цепной реакции. Вот вы сегодня уступите кому-то дорогу в пробке, придержите дверь с улыбкой какому-то человеку, и он с вероятностью 80% сделает доброе дело для трех других людей в течение дня. Понимаете? То есть каждое доброе дело запускает целую волну позитива по всему городу. Понимаете? А все откуда? Источник что? Радиоволна, окей. Классно! Какое мы с вами волновое движение запускаем. Добра, тепла, хорошего настроения. В преддверии выходных, чудесные пятницы. И ничего другого не остается, как сказать вам спасибо, друзья, что были здесь, были с нами. Мое дежурство подходит к своему завершению. Желаю вам отличного продолжения дня и завершения рабочей недели. Конечно же, ярких, незабываемых выходных. Помните, что из мелочей все складывается. Как-то они их называют, эти, опять же, психологи. Крючки какие-то, дофаминовые крючки. Это может быть там вот как раз там трек, песня, какое-то доброе слово, вовремя пришедший автобус, я не знаю, там вкусный кофе. Это все-все-все заставляет наш мозг замечать эту радость. Вот. Нужно похвалить себя еще за это, за то, что мы заметили. Поставить галочку. И не забудьте сегодня еще вечером, когда придете домой, вспомнить хотя бы три вещи хороших дел и вещей, что с вами произошло за эту неделю. Это тоже закрепит хорошее настроение на все выходные. Ну вот теперь, пожалуй, да, как бы подготовила учеников на выходные, домашнее задание раздала, в дневниках расписалась, родителей можете не приводить. А вот сами... 7 утра, понедельник. Конечно же, настраивайтесь. Ну, в принципе, слушайте всегда. А прямые эфиры с ведущими слушайте с 7 утра. И сегодня вечером Алишер еще у нас работает. Конечно же. Всегда будьте просто на 106 FM. И все у нас получится. С вами услышимся в четверг. Берегите себя. Пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: темными ночами бьемся все в те же стены,
1: все в те же стены,
0: чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер, популярные глаголы. Ашу – открывать. Ашулану – злиться, сердиться. Аяқтау – заканчивать, совершать. Кәсіп ашу – открыть бизнес. Кәсіп – бизнес. Ашу – открыть. Кәсіп ашу – өзіне ашулану, злиться на себя. Өзіне на себя. Ашулану – злиться. Өзіне ашулану. Жұмысты аяқтау – завершить работу. Жұмыс – работа. Аяқтау – завершить. Жұмысты аяқтау.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы о назначении руководителей ряда государственных органов. Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана. Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд. Нурлан Абдиров назначен председателем Центральной избирательной комиссии. В Казахстане могут изменить порядок медицинского наблюдения за гражданами с хроническими заболеваниями. Министерство здравоохранения планирует внести соответствующие поправки в действующие правила. Для каждого вида хронических заболеваний будут конкретно определены необходимые обследования и периодичность их проведения. По данным ведомства, изменения направлены на раннее выявление заболеваний, профилактику осложнений и своевременного оказания медицинской помощи. В Астане осужден мошенник, обещавших оформить льготный кредит. Мужчина обещал гражданам помочь оформить льготные кредиты на 100 миллионов тенге по программе фонда «Даму». За свои услуги он получил от 4 человек по 1 миллиону тенге. Однако обещание не выполнил и заключил с ними фиктивные договоры. Общий ущерб составил 4 миллиона тенге. Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. И к мировым новостям. В Италии с 2027 года планируют отменить ежегодный транспортный налог на малых и средних автомобилей, а также мотоциклов. Льгота будет предоставляться только на одно транспортное средство. Если у человека несколько автомобилей, от налога освободят машину с наименьшей мощностью. По данным правительства, изменения затронет около 14,5 миллионов транспортных средств. Для компенсации выпадающих доходов региональный бюджет в следующем году планируется выделить около 2,5 миллиардов евро. В Париже стартовали Дни казахстанского кино. С 17 по 19 сентября французским зрителям предоставят классические и современные картины отечественных режиссеров. Открылись Дни кино фильмом режиссера Абдуллы Карсакбаева «Алпамыс в школе». В честь столетия со дня рождения режиссера зрителям показали восстановленную в формате 4К версию картины. В программу также вошли современные казахстанские фильмы «Кайтадан» и «Игроманка». Кроме того, казахстанские кинематографисты проведут творческие встречи с французскими коллегами. Участники обсудят развитие профессиональных связей и культурного сотрудничества между двумя странами в сфере кино. Это были все новости к этому часу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то,

0: Завтра обо мне не вспомнишь.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
3: Окей,
4: радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей,
3: радио са, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Орда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. 25 сентября на казахстанско-китайской границе временно приостановят работу автомобильных пунктов пропуска. Ограничение связано с празднованием в Китае праздника середины осени. В этот день через автомобильные пункты пропуска не будут пропускать физических лиц, транспортные средства и грузы. Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме. Комитет государственных доходов призывает перевозчиков и граждан, планирующих пересечение границы, заранее учитывать временные ограничения и планировать маршрут. В Западно-Казахстанской области за 8 месяцев зарегистрировано более 700 дорожно-транспортных происшествий. В 212 случаях были сбиты пешеходы, 96 ДТП произошли с участием детей. В целях обеспечения безопасности детей с 14 по 16 сентября по всей стране прошла профилактическая акция «Внимание, пешеход». В рамках акции школьникам напомнили правила пешехода, перехода дороги и объяснили важность использования света отводящих элементов в темное время суток. В Уральске мужчина забрал более 600 тысяч тенге, которые остались в купюроприемнике банкомата, сообщает полиция КИЗ. Из-за технической неисправности деньги не поступили на счет женщины. Полиция установила и задержала 45-летнего подозреваемого. Деньги возвращены владельцу. Проводится расследование. Полиция призывает граждан не отходить от банкомата, пока операция по внесению денег полностью не завершится. 19 сентября в Уральске пройдет международная экологическая акция World Cleanup Day, направленная на защиту окружающей среды и поддержание чистоты города. К участию приглашаются жители города, молодежь, трудовые коллективы и все неравнодушные граждане. По словам организаторов, главная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам защиты окружающей среды и призвать жителей активно участвовать в уборке. К мировым новостям. В Демократической Республике Конго появились первые положительные результаты в борьбе с лихорадкой Эбола. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения, активизируется испытание методов лечения и меры по предотвращению повторного заражения людей, уже перенесших болезнь. В ближайшие недели планируется начать испытание вакцин против Эболы. Однако эпидемия по-прежнему распространяется и приводит к гибели людей. По данным Министерства коммуникации и СМИ Демократической Республики Конго, число умерших от вируса Эбола в стране превысило 3500 человек. В Бразилии из-за продолжительной засухи значительно обмелела река Арагуя. Если раньше по ней свободно проходили суда, то теперь судоходство заметно сократилось. Это создает проблемы с доставкой продуктов питания сотням тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. По словам специалистов, природное явление Эль-Ниньо может еще больше усилить засуху. В Италии с 2027 года планируют отменить ежегодный транспортный налог на малых и средних автомобилей, а также мотоциклов. Льгота будет предоставляться только на одно транспортное средство, если у человека несколько автомобилей. От налога освободят машину с наименьшей мощностью. По данным правительства, изменения затронет около 14,5 миллионов транспортных средств. Для компенсации выпадающих доходов региональный бюджет в следующем году планируется выделить около 2,5 миллиардов евро. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Армандау – мечтать. Асығу – спешить, торопиться. Ауру – болеть. Бақыт туралы армандау – мечтать о счастье. Армандау – мечтать. Бақыт – счастье. Бақыт туралы армандау. Үйге асығу. Торопиться домой. И дом. Асығу – торопиться. Үйге асығу. Мен ауырып жатырмын. Я болею. Мен. Я ауырып жатырмын. Болею. Мен ауырып жатырмын.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Сегодня аким города Уральск Мурат Байменов посетил акционерное общество «Жайыкжилуукуат», где ознакомился с текущим состоянием системы теплоснабжения и ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону. На Уральской ТЭЦ возобновлена подача природного газа, ведутся работы по запуску основного оборудования. Подача горячей воды потребителям уже началась поэтапно. Сейчас на постоянном контроле находится работа теплоэлектроцентрали, готовность тепловых сетей и обеспечение жителей горячей водой. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области подвели итоги конкурса среди общественных помощников. С 7 по 15 сентября оценивалась работа активистов, участвовавших в рейдах, профилактических акциях и встречах с населением. Победителей и призеров отметили за активное участие в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, а также за помощь полиции в работе с населением. В Уральске 19-20 сентября пройдут ярмарки сельхозпроизводителей. Ярмарки будут работать с 9 утра до часу дня. 19 сентября ярмарка, как обычно, состоится на улице Ихсанова. 20 сентября на площади у торгового дома «Жангир-хан» в поселке Зачаганск. Акимат города Уральск приглашает предпринимателей и производителей сельхозхозяйственной продукции принять участие в ярмарках. Отметим, что на территории ярмарки запрещена продажа мяса и мясной продукции, в том числе рыбы и мяса птицы. Мировым новостям в Токио могут ужесточить правила утилизации мусора в общественных местах. Причиной стало увеличение количества отходов на фоне роста числа туристов. Городские власти рассматривают возможность введения административных штрафов за выбрасывание мусора на улицах. Новые требования также могут коснуться продавцов еды и напитков, а также производителей упаковки. Особенно остро проблема стоит в районах у рек, где после отдыха горожан и туристов остается много мусора. Сейчас подобные ограничения действуют лишь в отдельных районах Токио. Власти намерены унифицировать правила и распространить их на весь город. В Австралии олимпийские соревнования пройдут на реке, где обитают крокодилы. Река Цифрой в штате Квинсленд утверждена в качестве площадки для соревнований по академической гребле, байдарке и каноэ во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. В реке обитает около 500 крокодилов. Несмотря на это, объект прошел независимую техническую экспертизу на соответствие требованиям проведению международных соревнований. Организаторы разработали специальные меры безопасности и порядок действий на случай обнаружения крокодила в реке, чтобы обеспечить безопасность спортсменов. Это были все новости к этому часу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер, популярные глаголы. Ашу – открывать. Ашулану – злиться, сердиться. Аяқтау – заканчивать, совершать. Кәсіп ашу – открыть бизнес. Кәсіп – бизнес. Ашу – открыть. Кәсіп ашу. Өзіне ашулану – злиться на себя. Өзіне – на себя. Ашулану – злиться. Өзіне ашулану. Жұмысты аяқтау – завершить работу. Жұмыс – работа. Аяқтау – завершить. Жұмысты аяқтау.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ялғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік. Жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-92. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Между прочим.
6: Нос – это природная система вентиляции. Он способен нагревать холодный воздух, охлаждать горячий воздух и фильтровать разнообразные загрязнения.
5: Между прочим.
4: Радио ОК. Место

0: Айтпақшы.
1: Кавказ жерінде қарбызды тұздайды екен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Научим.
1: Сова не может двигать глазами, чтобы посмотреть в сторону. Она поворачивает голову.
0: Между прочим.

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК на час.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Места нет для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

хотели снова. Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51.

0: 8-727-41, 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место не

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Места не для

0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

Раньше мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.